0: altro che l'uso.
1: Усваем, а теперь удваем. Усваем, а теперь удваем.